дорога элегантная, но меня в том остановит уж. Чеверитм дроен визит бету ноет интеллект и поашту. Шавор. Шум херкер коет съезд венга челы, порнук венале.